Я ты гури волаем, отпади дим цева, штырб на перчи здобывать, бебеч близей неба. Спози рачка высоку, уора в гнезду вин, каны мензи турнями, козицка.

На луа пикету свето галу динай, уж Юрию Марию кужмонис гивяна без кикетей, после гомес попратится, а пасёс киту спалву панчаку, с китоки чеверикой, динай китока с гелый сырник дзеня буна жемос, динай нера крапялю, не жидзе обелайтес, не дзикста баравика и ржаму гютинера. Уж тот ног с топопайос, высокий с маракуйос, у авокады греться нене норен реки степ. Ты найки топрокуайос, китоки типок штукой, ты най таве мешкан галену тручить смоглис. Ты найки теп дейнуая, китеп пертанцовоя, цик тай чотна сдаликас, кац найти. Ты ирги буна его дзе?

цыгане награли чудово на Русля. О, прекрасно! Музыка была цыганская, то живолюб слухал. Не так гнездко то, что под черта варта. Слухає. Лем так грали, же йой, і за же шанаю та грав, бо люди запросили. Не же давай мити ще дуляриці, як того тім не спомилав, де вже ми жив.